0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

0: 4 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Алая луна, мутная вода, молчаливый след. Улыбаюсь, я вроде нравишься, но не больше, чем челядь в одинца, 20 часов сна и ловить момент, где нам кажется, что мы счастливы.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM. Луна заряжает на Бора-Бора. Я беру тебя у пара, будто бы ты виски кого. А у вас такой жары и небо, ты говоришь. А у нас заряда

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 6 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: радио ДФМ.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

0: слушателей.
1: Привет, радио PFM из Калининграда. Мы с Михалычем работаем на стройке, и когда работаем, всегда слушаем ваше радио. Спасибо.

0: рекламы на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе небесные светила сулят страстное свидание или яркое знакомство. Будь к этому готов.
1: Телец.
0: А у тебя, возможно, весточка из прошлого, которая заставит улыбнуться.
1: Близнецы.
0: Говори уверенно. Сегодня тот самый день, когда твои идеи стоят дорого.
1: Рак.
0: Будь внимателен к вещам. Есть риск потерять что-то мелкое, но дорогое.
1: Лев.
0: Вокруг тебя сейчас будут кипеть интриги, но ты останешься победителем. Вероятны подарки и знаки внимания от тайных поклонников.
1: Дева.
0: Действуй скрытно. Помни, большие деньги и большие планы любят тишину.
1: Весы.
0: Перестань сомневаться и взвешивать. Выбирай самый амбициозный сценарий. Сегодня звезды на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Твоя главная сила сейчас – абсолютный самоконтроль.
1: Стрелец.
0: Звезды намекают, сейчас грызть гранит науки на удивление легко и даже приятно, будь то освоение новых навыков или закрепление пройденного.
1: Козерог.
0: Держись подальше от чужих эмоциональных разборок. Твой покой дороже.
1: Водолей.
0: А у тебя, вероятно, неожиданные сюрпризы в личной жизни.
1: Рыбы.
0: Отличный день для чекапа, начала детокса или покупки абонемента в спортзал. Желаю доброго утра и отличного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
4: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
5: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
6: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644 99 и 1.
0: 644 99 и 1.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
3: 8-495-223-62-35.

0: Радио FM.
1: Украду тебя на пару минут.
2: Новости. Новости на PFM.
1: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Теперь научно доказано. Люди, которым в жизни не хватает романтики, формируют более сильную привязанность к вымышленным персонажам. О свежем исследовании в ближайшие пару минут. В одном из старейших вузов Германии проанализировали, говоря простым языком, влюбленность человека в вымышленных персонажей, героев книг или, скажем, сериалов. Автор исследования предположила, такие чувства могут помочь людям удовлетворить их нереализованные потребности в романтических отношениях. В выборку попали многие персонажи, способные влюбить в себя читателя или зрителя. Герои фильмов «Чудо-женщина», «Спасатели Малибу» и «Трансформеры», «Принцесса Жасмин» из «Аладдина» и многие другие. В итоге оказалось, что да, действительно, люди, которые несчастны в личной жизни или вообще не состоят в отношениях, склонны испытывать более сильные романтические чувства к вымышленным персонажам в попытке компенсировать нехватку эмоций в реальной жизни. Вот откуда берется безответная влюбленность в кинозвезд или героев книг. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Новости. Новости. На PFM.

0: Реклама на PFM.
1: Новый автомобильный бренд в Тамбове – Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
2: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль» 75-62-62.
3: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
4: Ее точно слушают. Реклама.
5: На радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове.
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе небесные светила сулят страстное свидание или яркое знакомство. Будь к этому готов.
1: Телец.
0: А у тебя, возможно, весточка из прошлого, которая заставит улыбнуться.
1: Близнецы.
0: Говори уверенно. Сегодня тот самый день, когда твои идеи стоят дорого.
1: Рак.
0: Будь внимателен к вещам. Есть риск потерять что-то мелкое, но дорогое.
1: Лев.
0: Вокруг тебя сейчас будут кипеть интриги, но ты останешься победителем. Вероятны подарки и знаки внимания от тайных поклонников.
1: Дева.
0: Действуй скрытно. Помни, большие деньги и большие планы любят тишину.
1: Весы.
0: Перестань сомневаться и взвешивать. Выбирай самый амбициозный сценарий. Сегодня звезды на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Твоя главная сила сейчас – абсолютный самоконтроль.
1: Стрелец.
0: Звезды намекают, сейчас грызть гранит науки на удивление легко и даже приятно, будь то освоение новых навыков или закрепление пройденного.
1: Козерог.
0: Держись подальше от чужих эмоциональных разборок. Твой покой дороже.
1: Водолей.
0: А у тебя, вероятно, неожиданные сюрпризы в личной жизни.
1: Рыбы.
0: Отличный день для чекапа, начала детокса или покупки абонемента в спортзал. Желаю доброго утра и отличного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
3: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644 99 и 1.
6: 644 99 и 1.

0: слушателей.
1: Доброе утро, меня зовут Дима из Казани. Я слушаю PFM, потому что у вас самая лучшая музыка через умные колонки.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: А сейчас не музыкальная пауза.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Каждый пятый россиянин считает себя скорее ленивым, чем трудолюбивым человеком. Цифры в ближайшие пару минут. Если верить результатам исследования, которое провел аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения, 21% опрошенных действительно назвали себя скорее ленивыми. Но не спешим переживать за то, что у Емели уж больно высокая конкуренция. Тех, кто назвал себя скорее трудолюбивым, в несколько раз больше, а именно 73%. Интересно, что эта разбивка на лентяев и трудоголиков в 2026-м точно такая же, как в 2021. Вот она, стабильность. Мужчины чаще женщин назывались лентяями. Такого мнения о себе каждый четвертый представитель сильного пола. Среди опрошенных женщин аналогичный ответ дали 17%. Про возраст. Больше всего лентяев среди молодежи. Каждый третий представитель поколения цифры, это 2001 год рождения и позже, назвал себя скорее ленивым, чем трудолюбивым человеком. То ли это поколение очень самокритичное, то ли очень честное. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73-92-12.
5: Мебель Эстет. Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель Эстет.
6: Премиальное решение от компании «Металлопрофиль». Фальцевая кровля и фасад «Топ Фальц». Металлочерепица «Водосток». Металлический сайдинг в покрытиях класса «Люкс». Статус, надежность, стиль. Компания «Металлопрофиль». Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
7: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
8: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
9: Ее точно слушают. Реклама.
10: На радио PFM.
11: Телефон рекламной службы в Тамбове.
12: 644-99-1.
11: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе небесные светила сулят страстное свидание или яркое знакомство. Будь к этому готов.
1: Телец.
0: А у тебя, возможно, весточка из прошлого, которая заставит улыбнуться.
1: Близнецы.
0: Говори уверенно. Сегодня тот самый день, когда твои идеи стоят дорого.
1: Рак.
0: Будь внимателен к вещам. Есть риск потерять что-то мелкое, но дорогое.
1: Лев.
0: Вокруг тебя сейчас будут кипеть интриги, но ты останешься победителем. Вероятны подарки и знаки внимания от тайных поклонников.
1: Дева.
0: Действуй скрытно. Помни, большие деньги и большие планы любят тишину.
1: Весы.
0: Перестань сомневаться и взвешивать. Выбирай самый амбициозный сценарий. Сегодня звезды на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Твоя главная сила сейчас – абсолютный самоконтроль.
1: Стрелец.
0: Звезды намекают, сейчас грызть гранит науки на удивление легко и даже приятно, будь то освоение новых навыков или закрепление пройденного.
1: Козерог.
0: Держись подальше от чужих эмоциональных разборок. Твой покой дороже.
1: Водолей.
0: А у тебя, вероятно, неожиданные сюрпризы в личной жизни.
1: Рыбы.
0: Отличный день для чекапа, начала детокса или покупки абонемента в спортзал. Желаю доброго утра и отличного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 9 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62 35.

0: моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вот он, тот самый случай из школьного учебника по русскому, когда имя собственное становится нарицательным. Что сразу приходит в голову, если я попрошу найти синоним к слову «лихач»? Не думаю, что есть еще какие-то версии. Однозначно Шумахер. Правда, теперь фамилию этого легендарного гонщика можно писать с маленькой буквы. Слово «Шумахер» внесли в словарь, вернее, в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Шумахер официально стал синонимом «лихача» и «гонщика». То есть, несмотря на все рекорды и титулы знаменитого немца Михаэля Шумахера, новое слово в русском языке вряд ли назовешь комплиментом. Шумахер – нарицательное обозначение агрессивного водителя. Словом, следим за развитием событий. В 2025-м, кстати, русский язык стал еще богаче, аж на целых 90 новых слов. За прошлый год великий и могучий приобрел, например, такие термины, как лабубаман, зуммерский, вайб-программирование и кофе-рейв. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
2: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Тебе небесные светила сулят страстное свидание или яркое знакомство. Будь к этому готов.
1: Телец.
0: А у тебя, возможно, весточка из прошлого, которая заставит улыбнуться.
1: Близнецы.
0: Говори уверенно. Сегодня тот самый день, когда твои идеи стоят дорого.
1: Рак.
0: Будь внимателен к вещам. Есть риск потерять что-то мелкое, но дорогое.
1: Лев.
0: А вокруг тебя сейчас будут кипеть интриги, но ты останешься победителем. Вероятны подарки и знаки внимания от тайных поклонников.
1: Дева.
0: Действуй скрытно. Помни, большие деньги и большие планы любят тишину.
1: Весы.
0: Перестань сомневаться и взвешивать. Выбирай самый амбициозный сценарий. Сегодня звезды на твоей стороне.
1: Скорпион.
0: Твоя главная сила сейчас – абсолютный самоконтроль.
1: Стрелец.
0: Звезды намекают, сейчас грызть гранит науки на удивление легко и даже приятно, будь то освоение новых навыков или закрепление пройденного.
1: Козерог.
0: Держись подальше от чужих эмоциональных разборок. Твой покой дороже.
1: Водолей.
0: А у тебя, вероятно, неожиданные сюрпризы в личной жизни.
1: Рыбы.
0: Отличный день для чекапа, начала детокса или покупки абонемента в спортзал. Желаю доброго утра и отличного дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
2: Гороскоп на PFM.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Добрый вечер, ПФМ. Хочу передать привет моим лучшим друзьям Антохе Никулину и Ольге Никулиной. И хочу поздравить Ольгу Никулину с прошедшим днем рождения. Спасибо, ПФМ. Вы лучшие.

0: украдуть на пару минут.
1: Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужик сказал, комары не услышали. Мэр французской коммуны указом запретил летать, да, им, комарам. Дачникам и в целом любителям природы передаю пламенный привет и с радостью сообщаю, комары достали не только нас. Оливье Жоли, мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер, подписал указ, запрещающий тигровым комарам летать над его территорией. Необычный документ появился, как сообщается, после многочисленных жалоб местных жителей. То есть французы на полном серьезе жалуются в мэрию на комаров, получается. С момента вступления в силу указа комарам на территории французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер полет запрещен, причем и днем, и ночью. А местным жителям рекомендуют сообщать о любых нарушениях. Говоря языком мемов, мальчик, а что я могу сделать, мужчина? Комаров запрещаю. Что ж, следим за развитием событий. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
3: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
4: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Каждый из нас когда-нибудь косячил, тут со мной даже не спорь. А вот откуда взялось это слово «накосячить», мало кто знает. Но мы сейчас это исправим. Есть такая версия. На Руси самым сложным в работе плотников считалось максимально точно подогнать дверные косяки. В эпоху, когда люди жили в деревянных избах, сам понимаешь, такие навыки ценились особенно высоко. Ведь плотно сидящая дверь не проседала и сохраняла в доме тепло. Кстати, раньше избы не строили, а рубили. Мастера прошлого делали дом, что называется, под ключ, не используя никаких инструментов или даже гвоздей, кроме одного топора. Ну о чем это я? Если плотник что-то не рассчитал и косяк с дверью не сошелся, говорили, что он накосячил. Естественно, со временем это емкое слово начали использовать и в других сферах. Есть еще такая легенда. Петр I, будучи насмотренного построенного флота, был приглашен отобедать в избу по соседству. Монарх при входе в трапезную ударился головой о дверной косяк, после чего немедленно были вызваны плотники, которых тут же отчитали и наказали такие косяки больше не рубить. Кстати, некоторые исследователи считают, что выражение «сделать наперекосяк» имеет тоже происхождение.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Не косячь и помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ТФМ.

0: 11 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Теперь научно доказано. Люди, которым в жизни не хватает романтики, формируют более сильную привязанность к вымышленным персонажам. О свежем исследовании в ближайшие пару минут. В одном из старейших вузов Германии проанализировали, говоря простым языком, влюбленность человека в вымышленных персонажей, героев книг или, скажем, сериалов. Автор исследования предположила, такие чувства могут помочь людям удовлетворить их нереализованные потребности в романтических отношениях. В выборку попали многие персонажи, способные влюбить в себя читателя или зрителя. Герои фильмов «Чудо-женщина», «Спасатели Малибу» и «Трансформеры», «Принцесса Жасмин» из «Аладдина» и многие другие. В итоге оказалось, что да, действительно, люди, которые несчастны в личной жизни или вообще не состоят в отношениях, склонны испытывать более сильные романтические чувства к вымышленным персонажам в попытке компенсировать нехватку эмоций в реальной жизни. Вот откуда берется безответная влюбленность в кинозвезд или героев книг. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Лиза. Мне 10 лет. Я люблю кататься на сабборде. Это такая доска для гребли стоя. Папа говорит, что любовь к водным видам спорта – это у меня в прадедушку. Он работал на заводе и занимался в заводском водно-спортивном клубе «Молния». Там было много секций. Подводного ориентирования, гребли на байдарках, каноэ. Мой папа сейчас работает на том же заводе, представляете? Папа очень крупный. Он слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Это очень сложная профессия.
3: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – специалист, который обслуживает, ремонтирует и эксплуатирует различное контрольно-измерительное оборудование и системы автоматического управления, определяет причины и устраняет неисправности.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

Слушайте радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 12 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM. PFM. Реклама. PFM.
1: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Кеквидзе 83.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Компания «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Тамбов, Бастионная 3. Телефон 75 62 62. Компания «Металлопрофиль».
5: Организатор акции ООО «Металлопрофиль». Период проведения акции с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности по телефону 75 62 62.
6: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
7: Телефон рекламной службы в Тамбове
8: 644 99 и 1.
7: 644 99 и 1.

0: слушаем. Слушатели.
1: Добрый день, радио PFM. Я из города Чита. Очень люблю ваше радио за то, что песен много. Передаю привет всем, кто меня знает.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер.

0: PFM.
1: Радио PFM.
2: PFM.
0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Каждый пятый россиянин считает себя скорее ленивым, чем трудолюбивым человеком. Цифры в ближайшие пару минут. Если верить результатам исследования, которое провел аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения, 21% опрошенных действительно назвали себя скорее ленивыми. Но не спешим переживать за то, что у Емели уж больно высокая конкуренция. Тех, кто назвал себя скорее трудолюбивым, в несколько раз больше, а именно 73%. Интересно, что эта разбивка на лентяев и трудоголиков в 2026-м точно такая же, как в 2021-м. Вот она, стабильность. Мужчины чаще женщин назвались лентяями. Такого мнения о себе каждый четвертый представитель сильного пола. Среди опрошенных женщин аналогичный ответ дали 17%. Про возраст. Больше всего лентяев среди молодежи. Каждый третий представитель поколения цифры, это 2001 год рождения и позже, назвал себя скорее ленивым, чем трудолюбивым человеком. То ли это поколение очень самокритичное, то ли очень честное. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостар.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
4: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет, с тобой Андрей Турецкий. Мы часто цитируем Ивана Сергеевича Тургенева, называя русский язык «великим и могучим». Стоило бы обратить внимание и на другие высказывания классиков.
3: Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен.
2: Эту фразу приписывают русскому писателю Александру Куприну. Думаю, тут стоит прислушаться. Не зря в честь Куприна в России названо более 100 улиц. Легендарный русский ученый Михаил Ломоносов писал:
4: «Карл V, римский император, говаривал, что испанским языком – с Богом, французским – с друзьями, немецким – с неприятелями, итальянским – с женским полу говаривать прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то нашел в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского. Сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков».
2: Думаю, комментарии тут излишние. Русский писатель и историк Николай Карамзин не просто хвалил русский язык. Он видел в нем основу национального сознания.
5: «Да будет честь и слава нашему языку, который в самом родном богатстве своем, почти без всякого чуждого примеса, течет, как гордая величественная река. Шумит и гремит, и вдруг, если надобно, смягчается, журчит нежным ручейком и сладостно вливается в душу, образуя все меры, какие заключаются только в падении и возвышении человеческого голоса».
2: И вновь Иван Тургенев. Он, словно в назидание потомкам, нам то есть, писал:
6: «Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык. Это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием. В руках умелых оно в состоянии совершать чудеса».
2: Я могу продолжать еще очень долго, но время не позволяет. Поэтому, цитируя Льва Толстого:
7: «Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову не идет».
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 13 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Ты

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
3: Знаете, что мне нравится в компании «Металлопрофиль»? Здесь есть решение на любой бюджет и качество всегда на высоте. Кровля, фасады, заборы, жалюзи, водостоки и комплектующие, а также фальцевые кровля и фасад топ-фальц с гарантией и точной геометрией профиля. А еще бесплатный замер и точный расчет. «Металлопрофиль» – надежно и выгодно. Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вот он, тот самый случай из школьного учебника по русскому, когда имя собственное становится нарицательным. Что сразу приходит в голову, если я попрошу найти синоним к слову «лихач»? Не думаю, что есть еще какие-то версии. Однозначно Шумахер. Правда, теперь фамилию этого легендарного гонщика можно писать с маленькой буквы. Слово «Шумахер» внесли в словарь, вернее, в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Шумахер официально стал синонимом «лихача» и «гонщика». То есть, несмотря на все рекорды и титулы знаменитого немца Михаэля Шумахера, новое слово в русском языке вряд ли назовешь комплиментом. Шумахер – нарицательное обозначение агрессивного водителя. Словом, следим за развитием событий. В 2025-м, кстати, русский язык стал еще богаче, аж на целых 90 новых слов. За прошлый год великий и могучий приобрел, например, такие термины, как лабубаман, зуммерский, вайб-программирование и кофе-рейв. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
4: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать. Или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. «Мона Лиза» – одна из самых известных и загадочных картин в нашей Солнечной системе. Леонардо да Винчи работал над ней целых 16 лет, с 1503 по 1519, и не закончил. Некоторые историки считают, что мастер был одержим этой картиной и регулярно вносил правки. Поклонник да Винчи, французский король Франциск I, купил у него «Мона Лизу» за год до того, как художника не стало. Однако до самой кончины картина оставалась в мастерской творца. Говорят, король приобрел права на произведение и просто ждал, пока сам да Винчи посчитает его законченным. На полотне, как принято считать, изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джоконда. По его фамилии картина и получила свое второе название. По легенде, улыбка девушки – следствие работы шутов и группы музыкантов, которых да Винчи специально нанимал, когда Лиза позировала ему. Внешность модели на протяжении веков анализируют специалисты по живописи, а недавно к ним присоединились и ученые. Так проводились целые исследования, чтобы выяснить, почему некоторым ценителям искусства кажется, будто Мона Лиза следит за ними. Выяснилось, это оптический обман. Такое ощущение появляется, если смотреть на полотно под определенным углом. Что, кстати, касается и вышеупомянутой улыбки. Особо наблюдательные отмечали, у Джоконды меняется выражение лица. Как говорится, под каким углом посмотреть. Отсутствие бровей и ресниц. Пытались объяснить это банальной модой той эпохи. Но проведенное во Франции сканирование картины показало, и брови, и ресницы были. Судя по всему, утеряны в ходе реставрации. Считается, что «Джоконда» не была такой популярной картиной до 1911 года. Тогда ее выкрал из французского Лувра работавший там итальянец Винченцо Перуджа. Мужчина просто хотел, чтобы произведение искусства отправилось на родину. Видимо, поэтому и пытался продать картину итальянскому арт-дилеру. А тот сообщил о нахождении «Джоконды» французским властям. Сотрудник Лувра получил срок – 8 месяцев. И это еще не все. Изначально в краже подозревали испанского художника Пабло Пикассо. Все потому, что он общался с неким Жерри Пьере, который имел привычку выносить музейные экспонаты из Лувра и раздавать их своим друзьям. Но это уже совсем другая история. С тобой был Андрей Турецкий.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, на связи город Липецк. Слушаю PFM, потому что моя любимая девушка слушает PFM. Танюш, дорогая, передаю тебе приветик, посылаю тебе воздушный поцелуй. Крепко-крепко обнимаю, все будет хорошо. Пройдет немножко времени, и мы снова с тобой увидимся.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Мужик сказал, комары не услышали. Мэр французской коммуны указом запретил летать, да, им, комарам. Дачникам и в целом любителям природы передаю пламенный привет и с радостью сообщаю, комары достали не только нас. Оливье Жоли, мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер, подписал указ, запрещающий тигровым комарам летать над его территорией. Необычный документ появился, как сообщается, после многочисленных жалоб местных жителей. То есть французы на полном серьезе жалуются в мэрию на комаров, получается. С момента вступления в силу указа комарам на территории французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер полет запрещен, причем и днем, и ночью, а местным жителям рекомендуют сообщать о любых нарушениях. Говоря языком мемов, мальчика, что я могу сделать, мужчина? Комаров запрещаю. Что ж, следим за развитием событий. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости на PFM.

0: BFM. Реклама на BFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Сила слова на ТФМ.
1: Привет! Меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Задам странный вопрос. Ты смотрел фильм «Бриллиантовая рука»? Помнишь ту веселую песню про зайцев в исполнении Юрия Никулина? Ну, про тех, которые косили трын-траву. Что это за растение такое? Сейчас узнаем. Первые упоминания о той траве появились задолго до выхода советской комедии. В своем творчестве растение упоминал еще Александр Пушкин. И, судя по всему, мифологическая трын-трава имеет народное происхождение. Легенды о ней распространены преимущественно у славян. Это растение дает нашедшим его людям и животным суперспособности. Фраза «все будет трын-трава» означает презрение к опасности, ведь еще она наделяет храбростью, да-да. Большинство исследователей отмечают несерьезное и юмористическое отношение авторов к трын-траве во всех источниках. И поясняют это тем, что даже название ее произошло от старого слова «тын» – «забор». То есть на самом деле это обычная подзаборная трава – сорняк.
0: Сила слова.
1: Главный посыл тут в том, что какие-то выдающиеся качества, в том числе и храбрость, не получишь волшебным образом. Все это надо в себе воспитывать. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: терять.
1: Радио PFM.
0: PFM.
1: Реклама на PFM.
2: ВИЧ – сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: Наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Теперь научно доказано. Люди, которым в жизни не хватает романтики, формируют более сильную привязанность к вымышленным персонажам. О свежем исследовании в ближайшие пару минут. В одном из старейших вузов Германии проанализировали, говоря простым языком, влюбленность человека в вымышленных персонажей, героев книг или, скажем, сериалов. Автор исследования предположила, такие чувства могут помочь людям удовлетворить их нереализованные потребности в романтических отношениях. В выборку попали многие персонажи, способные влюбить в себя читателя или зрителя. Герои фильмов «Чудо-женщина», «Спасатели Малибу» и «Трансформеры», «Принцесса Жасмин» из «Аладдина» и многие другие. В итоге оказалось, что да, действительно, люди, которые несчастны в личной жизни или вообще не состоят в отношениях, склонны испытывать более сильные романтические чувства к вымышленным персонажам в попытке компенсировать нехватку эмоций в реальной жизни. Вот откуда берется безответная влюбленность в кинозвезд или героев книг. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости. Новости. На PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Ваня. Мне 9 лет. Как говорит папа, у нас заводская семья. Он сейчас работает на заводе, резчиком металла, на ножницах и прессах. А раньше его папа работал на заводе, и его дедушка работал на заводе. Я тоже хочу, это интересно. И как говорит папа, есть уверенность в завтрашнем дне. Он рассказал, что его завод строил дома для своих сотрудников, а для их детей детские сады и техникумы открывал. Вот это я понимаю.
3: Резчик металла на ножницах и прессах – специалист, который работает с оборудованием для резки, формовки и нового оформления металлических материалов. Занимается раскроем листового металла для создания заготовок и деталей согласно чертежам.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: 16 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама. На PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
3: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Иван из Перми. Слушаем вас всегда. И я, и вся моя большая семья. Передаю привет своей любимой жене Машеньке Федоровой и своим любимым детям. Передаю привет также всему Корсакову и всем своим знакомым. Вы лучшие.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 400.

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Каждый пятый россиянин считает себя скорее ленивым, чем трудолюбивым человеком. Цифры в ближайшие пару минут. Если верить результатам исследования, которое провел аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения, 21% опрошенных действительно назвали себя скорее ленивыми. Но не спешим переживать за то, что у Емели уж больно высокая конкуренция. Тех, кто назвал себя скорее трудолюбивым, в несколько раз больше, а именно 73%. Интересно, что эта разбивка на лентяев и трудоголиков в 2026-м точно такая же, как в 2021. Вот она, стабильность. Мужчины чаще женщин назвались лентяями. Такого мнения о себе каждый четвертый представитель сильного пола. Среди опрошенных женщин аналогичный ответ дали 17%. Про возраст. Больше всего лентяев среди молодежи. Каждый третий представитель поколения цифры, это 2001 год рождения и позже, назвал себя скорее ленивым, чем трудолюбивым человеком. То ли это поколение очень самокритичное, то ли очень честное. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в «Глобусе». Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
2: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области, автоцентр «Западный», Тамбов, урожайная 1В, район ТЭЦ.
4: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
5: Телефон рекламной службы в Тамбове.
6: 644-99-1.
5: 644-99-1.

0: «Русский здесь».
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий.
3: Как люблю вас, как боюсь вас.
2: Романс «Очи черные» в исполнении Фрэнка Синатры. Саундтрек из американского фильма «Это случилось в Бруклине» 1947 года выпуска. Слова, которые легли в основу знаменитого романса, написал за 104 года до этого поэт Евгений Гребенко. Русский сложен в произношении для тех, кому он не является родным. Тем не менее, его красота веками покоряет музыкантов всего мира. В 1994 году итальянец Адриано Челентано выпустил песню «Я тебя люблю». Название русское, несмотря на то, что кроме великого и могучего в тексте строки на французском, английском и немецком. Песня стала международным хитом. Челентано, кстати, неоднократно признавался в любви к России. Вот одна из его цитат. «Мне казалось, что в каждом доме топится печка, а вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном — снег. В доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость». Фразы на русском языке в конце 70-х в своем творчестве использовали отцы электронной музыки, немцы Крафтверк. Британцы Depeche Mode баловались тем же, но уже в конце 80-х. А шведский артист E-Type в 94-м году выпустил трек «Russian Lullaby», что можно перевести как «русская колыбельная», где в самом начале здоровался со слушателем словами
4: «Привет, меня зовут E-Type!
2: Песня, вопреки своему названию, в свое время просто разрывала танцполы по всей Европе. Ближе к нашему времени. Сейчас фразы или целые песни на русском – популярное явление среди рок-музыкантов всего мира. Но дальше всех пошли немцы «Рамштайн». У коллектива не одна и даже не две песни с русскими текстами. В обойме у них и кавер-версия на песню «Арии», «Штиль». А вокалист группы Тил Линдеман сольно в 2021-м исполнил кавер на советскую композицию «Любимый город».
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

0: Ты слушаешь. Радио PFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: 17 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM. Реклама на PFM. Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
1: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
2: Компания «Металлопрофиль» реализует уцененные и некондиционные товары. Металлочерепицу, профнастил, водосточные системы, комплектующие от 50 рублей. Спешите, количество товара ограничено. Ждем вас по адресу Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль» 75-62-62.
3: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Вот он, тот самый случай из школьного учебника по русскому, когда имя собственное становится нарицательным. Что сразу приходит в голову, если я попрошу найти синоним к слову «лихач»? Не думаю, что есть еще какие-то версии. Однозначно Шумахер. Правда, теперь фамилию этого легендарного гонщика можно писать с маленькой буквы. Слово «Шумахер» внесли в словарь, вернее, в орфографический академический ресурс Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Шумахер официально стал синонимом «лихача» и «гонщика». То есть, несмотря на все рекорды и титулы знаменитого немца Михаэля Шумахера, новое слово в русском языке вряд ли назовешь комплиментом. Шумахер – нарицательное обозначение агрессивного водителя. Словом, следим за развитием событий. В 2025-м, кстати, русский язык стал еще богаче, аж на целых 90 новых слов. За прошлый год великий и могучий приобрел, например, такие термины, как лабубаман, зуммерский, вайб-программирование и кофе-рейв. Пока у меня все. Больше фактов и новостей в следующих выпусках. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68 – крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – «Тамбов Бизнес-Строй». Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. «Тамбов Бизнес-Строй». Телефон в Тамбове 73 92 12.
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
5: ТЭЦ дает городу энергию. А автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
6: Тамбовский молодежный театр открывает театральный сезон. 18, 19 и 20 сентября премьера сатирической комедии «На всякого мудреца довольно простоты». Приходите смеяться над тем, что не меняется веками. Билеты уже в продаже. Ждем вас. Возрастное ограничение 12+.
7: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
8: Телефон рекламной службы в Тамбове.
9: 644-99-1.
8: 644-99-1.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Трехочковые – не самая сильная моя сторона, но баскетбол люблю. Много ли, мало ли, а этому виду спорта более 130 лет. Зима 1891 года в городе Спрингфилд, США. Студенты колледжа молодежной христианской ассоциации скучают на уроки физкультуры. Кроме гимнастических упражнений, система образования предложить им на тот момент ничего не может. И тут преподаватель Джеймс Нейсмит понимает. Вот он, его звездный час. Мужчина давно вынашивал идею командной игры. Нейсмит прибивает к балкону спортивного зала две корзины из-под персиков, делит студентов на команды и предлагает им по очереди кидать футбольный мяч в эти корзины. Игроки тогда не контактировали друг с другом, а попавший в цель мяч доставали с помощью лестницы. В корзине было дно. Однако уже спустя 3 года был придуман первый баскетбольный мяч, а спустя еще 6 лет металлические корзины без дна. Первое международное состязание по баскетболу прошло всего спустя 13 лет после того самого урока физкультуры в 1904 году. В программе Олимпийских игр этот вид спорта с 1936-го. И на тех играх присутствовал сам Джеймс Нейсмит, отец баскетбола. Чемпионом тогда стала сборная США, которая с тех пор доминировала аж до 1972 года, когда Штаты впервые потерпели поражение от сборной СССР. Этому легендарному матчу посвящен фильм «Движение вверх». Более чем за 100 лет существования баскетбола осталось неизменным одно. Высота крепления корзин 3 метра 5 сантиметров, как той зимой 1891 года. С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого
0: на PFM.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 18 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: всегда.
1: Радио PFM.
2: PFM.
1: Реклама на PFM. Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6 – это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Киквидзе 83.
3: ВИЧ. Сегодня диагноз не только медицинский, но и социальный. Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, независимо от пола, возраста, национальности, материального достатка и принадлежности к социальной группе. Возможно, сейчас ты отгоняешь страх, думаешь, что именно с тобой этого не случится. Чтобы такая уверенность была оправданной, сдай тест на ВИЧ. Узнай свой ВИЧ-статус.
4: Премиальные решения от компании «Металлопрофиль». Фальцевая кровля и фасад «Топ Фальц». Металлочерепица «Водосток». Металлический сайдинг в покрытиях класса «Люкс». Статус, надежность, стиль. Компания «Металлопрофиль». Звоните 75-62-62. Повторяю, 75-62-62.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
5: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: слушателей.
1: Здравствуйте, любимое радио PFM. Желаем и дальше радовать нас веселыми песнями и всего самого хорошего. И мы вас любим. Всего доброго.
0: Хочешь услышать свой голос в эфире?
2: Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp.
0: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер. Плюс

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет. С тобой Лёля Бубнова. Мужик сказал, комары не услышали. Мэр французской коммуны указом запретил летать, да, им, комарам. Дачникам и в целом любителям природы передаю пламенный привет и с радостью сообщаю, комары достали не только нас. Оливье Жоли, мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер, подписал указ, запрещающий тигровым комарам летать над его территорией. Необычный документ появился, как сообщается, после многочисленных жалоб местных жителей. То есть французы на полном серьезе жалуются в мэрию на комаров, получается. С момента вступления в силу указа комарам на территории французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер полет запрещен, причем и днем, и ночью, а местным жителям рекомендуют сообщать о любых нарушениях. Говори языком мемов, мальчик, а что я могу сделать, мужчина? Комаров запрещаю. Что ж, следим за развитием событий. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Сила слова. На
1: ПСМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Козел отпущения. Что-что, а такие слова не хотелось бы услышать в свой адрес. Думаю, мало у кого есть желание быть человеком, отвечающим за ошибки других. Сегодня мы с тобой узнаем, откуда пошло это выражение. Еще в 10 веке до нашей эры евреи в Иерусалимском храме проводили особый обряд. На козла, это я сейчас про парнокопытное, символично вешали все грехи народа, после чего уводили животное в пустыню. И там оставляли один на один с силами природы. Таким образом, в понимании древних, парнокопытное отдувалось за их грехи. Прошли века, и выражение «козел отпущения» уже начали употреблять в адрес людей, храбро или по глупости, взявших на себя ответственность за чьи-то нехорошие действия. Есть еще одно похожее по смыслу выражение – «мальчик для битья». В Англии 15 века наказывать принца за какие-либо провинности имел право только король. Но он, понятное дело, был человеком занятым и не всегда мог оперативно принять участие в воспитании чада. Поэтому при дворе существовал «мальчик для битья». Он был не царских кровей, и его могли наказывать придворные учителя. Этого мальчика специально воспитывали и учили вместе с наследником трона. Принц проникался симпатией к своему товарищу и должен был испытывать сожаление по поводу того, что за его королевское хулиганство наказывают другого. Ключевой здесь, как ты понимаешь, должен был.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Отвечай только за свои поступки и помни, сила в слове.
0: Сила слова. На ПСМ.

0: 19 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Новый автомобильный бренд в Тамбове. Tenet Plus. Tenet Plus L6. Это автомобиль, который создан для тех, кто ценит элегантность, технологии и комфорт. Станьте первым владельцем нового Tenet Plus в Тамбове. Подробности в автосалоне «Глобус» на Кеквидзе 83.
3: Компания «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Тамбов, Бастионная 3, телефон 75-62-62. Компания «Металлопрофиль».
4: Организатор акции ООО «Металлопрофиль». Период проведения акции с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности по телефону 75-62-62.
5: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
6: Телефон рекламной службы в Тамбове
7: 644-99-1.
6: 644-99-1.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
2: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: ТЭЦ дает городу энергию, а автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама. На радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 11 лет. Я люблю музыку, занимаюсь вокалом, играю на трубе, и мне очень нравится математика. А мой папа работает на заводе, у него очень сложная и интересная профессия. Он наладчик станков и манипуляторов с программным управлением. Именно папа отвел меня в музыкальную школу, потому что сказал, что даже у него на заводе был свой оркестр. По-моему, это очень круто. Я теперь, когда закончу школу и отучусь в институте, хочу пойти к нему на работу. Буду решать уравнения и играть на трубе.
3: Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением осуществляет настройку, программирование, запуск и обслуживание станков, а также отладку технологического процесса. Обеспечивает бесперебойное функционирование оборудования согласно управляющим программам.
1: Гимнастия!

0: Ты слушаешь Радио Пи ФМ. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На Радио Пи

0: 20 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. Реклама на PFM.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Получите спецпредложение на Tenet в Глобусе. Подробности в автосалоне Глобус.
3: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
0: Телефон рекламной службы в Тамбове.
1: 644-99-1.
0: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: Ты слушай. Радио BFF. Радио BFF. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио BFF.

0: 21 час.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM.
2: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
4: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: 22 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Радио PFM. Реклама на PFM.
1: ТЭЦ дает городу энергию. Автоцентр «Западный» дает вам свободу движения. Официальный дилер «Лада» в Тамбовской области. Автоцентр «Западный». Тамбов. Урожайная 1В. Район ТЭЦ.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
0: 644-99-1.
2: 644-99-1.

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 23 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Мы с тобой на

0: Реклама на PFM.
1: Океан, райский остров и загорелые мужчины. Идеальные обстоятельства, чтобы проверить женскую дружбу на прочность. Смотрите бразильскую мелодраму «Одержимость тобой». Ежедневно в 19:00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495 223 62.

0: Ноль часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

Губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я, это кто-то за меня.

0: Час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Ты слушаешь радио
1: PFM.
0: Радио PFM.
2: Так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: два часа.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Москвы. 3 часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
0: На 99.1 FM в Тамбове.